0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня католическая церковь вспоминает Иулиту и Квирико, мучеников, пострадавших во время гонений Диоклетиана в Иконии. Святая Иулита, богатая и знатная женщина, овдовевшая с маленьким сыном Квириком, покинув свой город и свое имущество, спасаясь от преследований, она отправилась в Селевкию. Однако в Киликии ее арестовали по обвинению в христианстве. Подвергнутая долгим допросам, она исповедала свою веру. Легенда гласит, что Квирик, увидев страдания матери и услышав ее слова, заявил, что он тоже христианин и был приговорен к смерти. После мучительных пыток Иулиту обезглавили. Мученическая смерть Иулиты и Квирика датируется 304 годом. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшуюся гонениям Серебренникову Анну, монахиню. Она арестована в ноябре 1923 года в Москве, приговорена к 10 годам ссылки и отправлена на Соловки. Дата смерти неизвестна. Господи, хочу славить Тебя жизнью моею.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Четырнадцатого июня префект Департамента по делам духовенства кардинал Ю Хён Шик возглавил святую мессу о примирении Северной и Южной Кореи, о мире и справедливости. Богослужение проходило в папской базилике святого Павла вне стен. В мессе принимали участие президент Южной Кореи и его супруга. Католическая церковь в Корее, отметил в проповеди кардинал, зиждется на свидетельстве мучеников, отдавших жизнь за Евангелие. Но если посмотреть еще глубже, можно сказать, что евангельские семена были посеяны там любовью апостола Павла к язычникам, по примеру Христа, который принес в жертву свою жизнь из любви к нам, грешникам. Поэтому все мы призваны стать людьми, способными любить ближнего и еще в большей степени любить даже врагов. В Евангелии, прозвучавшем на литургии, говорится об избрании апостолов. Кардинал Ю отметил, что об этом Матфей повествует не в начале своего Евангелия, а только в 10 главе, показывая, насколько 12 апостолов были разными. Их различия достигали такой степени, что, казалось, они не могли идти за Христом вместе. Тем не менее, именно разнообразие 12 – свидетельство того, что Евангелие можно возвестить всем без исключения. Каждого из нас Иисус зовет по имени, и все, без каких-либо исключений, Его возлюбленные дети. Иисус чувствует сострадание к нашему состоянию, и сердце Евангелия – это именно сострадание Иисуса к тем, кто жаждет спасения. В современном мире сострадание к нашим братьям и сестрам как никогда необходимо. Господь призывает нас иметь сердце, полное сочувствия к жертвам насилия, к потерявшим свой кров и свое окружение – к тем, кто изнурен и пал духом, подобно овцам без пастыря. Корейский полуостров все еще несет на себе раны разделения.

Настоящий мир, продолжил кардинал Ю, это не просто отсутствие конфликтов или боевых действий. Это искренний и открытый диалог, уважение достоинства каждого человека и попытка понять ситуацию другого. Политика и дипломатия могут говорить на разных языках, но желание защищать жизнь и служить человеку, стремление к общему благу могут всегда сойтись в одной точке, в духе Евангелия. Даже в самых сложных ситуациях всегда есть надежда, подчеркнул в конце проповеди корейский кардинал. Хотя сегодня в мире повсюду царят беспорядки и разделения, давайте смотреть на наших братьев и сестер с тем самым состраданием, с тем самым духом единства, которому научил нас Иисус Христос. И давайте вместе идти по дороге диалога и любви, сказал в заключение кардинал Ю Хёншик.

15 июня Лев XIV принял на частной аудиенции в апостольском дворце Ватикана президента Республики Корея Ли Дже Мёна, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружеской беседы в государственном секретариате стороны подчеркнули добрые отношения между Святейшим Престолом и Республикой Корея. Было отмечено позитивное участие поместной церкви в жизни корейского общества, в частности, ее вклад в сферы образования и социального обеспечения. Участники встречи обсудили вопросы организации предстоящего Всемирного дня молодежи и некоторые аспекты региональной и международной повестки.

Папа Лев XIV встретился с представителями благотворительной организации «Объединенный еврейский призыв», которая, начиная с 1917 года, оказывает гуманитарную помощь беженцам, пожилым и людям с инвалидностью более чем в 70 странах мира. В начале своего обращения папа вспомнил слова Иоанна 23-го, с которыми более 60 лет назад он обратился к представителям этой организации. «Я Иосиф, брат твой», подтвердив тем самым общее духовное происхождение от Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Важной вехой в межрелигиозном диалоге стала декларация об отношениях церкви с нехристианскими религиями «Ностра Этате». Папа подчеркнул, что этот знаменательный документ стал призывом преодолеть прошлые недоразумения и перейти к сотрудничеству во имя общего блага. Святейший Отец выразил уверенность, что усилия объединенного еврейского призыва созвучны призыву Церкви любить ближнего, признавать его достоинство и содействовать его благу. Служение бедным, маргинализированным и бесправным людям – это средство соприкосновения со священным. Через них Божественный голос продолжает говорить с нами. Папа выразил признательность за самоотверженное служение нуждающимся, за усилия в созидании мира на земле. В завершение встречи он заверил собравшихся в своей молитвенной поддержке.

В воскресенье 14 июня после полуденной молитвы «Анджелус» Лев XIV обратился к римлянам и паломникам на площади Святого Петра с традиционными приветствиями, в которых затронул важнейшие события международной и церковной повестки дня. Папа начал обращение со слов признательности за свою поездку в Испанию. «Прежде всего я выражаю благодарность Господу за апостольский визит, который Он позволил мне совершить в Испанию. Я благодарю

испанский народ, принявший меня с огромным энтузиазмом и благоговением. Особую признательность выражаю Его Величеству Королю. С любовью благодарю епископов, общины, которые я посетил, и всю церковь в Испании. Да благословит Господь Испанию непрестанно. Святейший Отец напомнил о недавних прославлениях в лике блаженных, подчеркнув подвиг священников, отдавших жизнь за веру в XX веке. Папа упомянул епархиальных священников Венцеслава Дрболу и Иоанна Булу из Моравии, а также Яна Шверца и 8 его сподвижников, польских священников-салезианцев. Все они были причислены к лику блаженных как мученики, став жертвами преследований со стороны тоталитарных режимов из-за своей верности Христу. Папа напомнил, что накануне в штате Мату-Гроссу в Бразилии к лику блаженных был причислен Надзарено Ланчотти, римский священник-миссионер, который принял мученическую смерть, защищая самых бедных во имя Евангелия. Святейший Отец призвал молиться, дабы пример этих отважных свидетелей поддерживал служение духовенства и всей Церкви. Лев XIV заверил в своей духовной близости жителей Филиппин, пострадавших от мощного землетрясения. Папа молится о погибших, их семьях, о раненых и обо всех, кто терпит бедствия из-за этой природной катастрофы. В конце встречи Святейший Отец приветствовал многочисленные группы паломников. На английском языке папа обратился к членам Международной комиссии по диалогу между учениками Христа, протестантской деноминацией, и католической церковью, пожелав, чтобы их богословские размышления укрепляли христианское единство. Он также приветствовал верующих из США, в частности, паломников из Нью-Джерси и учащихся школы Святейшего Сердца в Майами. На итальянском языке папа напутствовал принявших миропомазание подростков из Больгары, епархия Бергамо, общину Дома Марии, которую папа Франциск ласково называл «ребятами непорочной», а также церковные группы из римских приходов Санта-Мария-делле-Грации и Санта-Франческо-Кабрини. Лев XIV пожелал всем благословенного воскресения.

0: В Риме по инициативе Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни прошла научная встреча, посвященная пасторскому попечению о пожилых людях. В центре обсуждения была тема «Мост к небу. Учительство хрупкости во времена силы». По этому случаю государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин направил послание от имени Папы Льва XIV и от себя лично префекту Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу, призывая по-новому взглянуть на старость и значение человеческой уязвимости. Старость является сложным периодом жизни, богатым перспективами, а сама инициатива имеет большое значение для Церкви, которая всегда признавала особую роль пожилых людей в жизни христианских общин, отмечает Паролин. Рост продолжительности жизни ставит перед Церковью и обществом вопросы о смысле старости, ценности времени, прожитого в состоянии немощи, и достоинстве человеческой жизни. Иерарх напоминает слова Папы Льва XIV о том, что хрупкость – это часть того чуда, которым мы являемся. Она обладает духовным и общинным измерением, поскольку напоминает человеку о его зависимости от других людей и нужде в Боге. Пожилые люди, спокойно принимая ограничения, связанные с течением лет, не скрывая их и не стыдясь, могут быть учителями жизни, способными показать всем, особенно молодым, что ценность человеческого существования измеряется не эффективностью и не самодостаточностью, а способностью любить и позволять любить себя, отдавать и принимать, отмечает Паролин. Старость предстает как время благодати, а сама человеческая слабость, по слову апостола Павла, оказывается местом особого действия Бога. Бог избрал немощное мира, чтобы посрамить сильное. Общество все больше живет по логике соперничества и производительности, где сила воспринимается как превосходство. В противоположность этому Церковь возвещает Евангелие о кротости сердца, о безоружном и обезоруживающем мире, основанном на признании в каждом человеке брата, а не врага. Завершая послание, глава Госсекретариата Ватикана выражает надежду, что работа участников встречи будет содействовать более глубокому вниманию к положению и к достоинству пожилых людей, а также укреплению в них сознания ответственности за передачу духовных и нравственных ценностей будущим поколениям. В конце послания Паролин передает участникам апостольское благословение Папы Льва XIV. Чемпионат мира по футболу, впервые проходящий сразу в трех странах с участием 48 национальных сборных, уже стал крупнейшим спортивным событием последних лет. Слова Папы Льва XIV о футболе как о командной игре помогают понять это событие, выходящее за пределы спорта. Турнир, который открылся 11 июня, станет рекордным по масштабу. 104 матча, 39 дней соревнований, три страны-хозяйки – Канада, США и Мексика. Однако его значение не исчерпывается цифрами. Чемпионат мира давно стал явлением экономическим, медийным и геополитическим, отражающим противоречия современного мира. И все же его притягательность объясняется тем, что футбол выходит за рамки хроники и результатов, превращаясь в пространство размышления и даже поэтического взгляда на действительность. В одном из своих высказываний во время визита в Испанию Папа Лев XIV подчеркнул: «Жизнь – это не забег, который нужно проходить в одиночку, это игра, которую ведут в команде». Он добавил, что даже выдающийся талант рискует проиграть, если не умеет отдавать пас. В центре его слов – не решающий гол и не фигура индивидуального героя, а самый простой жест игры – связующий пас, через который строится общая игра. В итальянской культуре футбол не раз становился темой художественного и общественного размышления. Писатель и режиссер Пьер Паоло Пазолини называл футбол языком со своими поэтами и прозаиками, понимая его как систему знаков, в которой подлинно поэтические моменты, прежде всего гол, возникают за пределами заранее заданных схем. В стихотворении итальянского поэта XX века Витторио Сирени «Спортивное воскресенье» описывается стадион, еще недавно заполненный и яркий. После окончания матча он погружается в тишину, эхо под дождем, который все стирает. В этом образе звучит центральная тема поэта – краткость человеческой жизни перед лицом забвения. Футбольное поле, описанное как нежно-зеленое, словно апрель, теряет свое спортивное значение и становится образом памяти.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь вспоминает Иулиту и Квирико, мучеников, пострадавших во время гонений Диоклетиана в Иконии. Святая Иулита, богатая и знатная женщина, овдовевшая с маленьким сыном Квириком, покинув свой город и свое имущество, спасаясь от преследований, она отправилась в Селевкию. Однако в Киликии ее арестовали по обвинению в христианстве. Подвергнутая долгим допросам, она исповедала свою веру. Легенда гласит, что Квирик, увидев страдания матери и услышав ее слова, заявил, что он тоже христианин и был приговорен к смерти. После мучительных пыток Иулиту обезглавили. Мученическая смерть Иулиты и Квирика датируется 304 годом. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшуюся гонениям Серебренникову Анну, монахиню. Она арестована в ноябре 1923 года в Москве, приговорена к 10 годам ссылки и отправлена на Соловки. Дата смерти неизвестна. Господи, хочу славить Тебя жизнью моею.
0: Новости из Ватикана по-русски.
2: Четырнадцатого июня префект Департамента по делам духовенства кардинал Ю Хён Шик возглавил святую мессу о примирении Северной и Южной Кореи, о мире и справедливости. Богослужение проходило в папской базилике святого Павла вне стен. В мессе принимали участие президент Южной Кореи и его супруга. Католическая церковь в Корее, отметил в проповеди кардинал, зиждется на свидетельстве мучеников, отдавших жизнь за Евангелие. Но если посмотреть еще глубже, можно сказать, что евангельские семена были посеяны там любовью апостола Павла к язычникам, по примеру Христа, который принес в жертву свою жизнь из любви к нам, грешникам. Поэтому все мы призваны стать людьми, способными любить ближнего и еще в большей степени любить даже врагов. В Евангелии, прозвучавшем на литургии, говорится об избрании апостолов. Кардинал Ю отметил, что об этом Матфей повествует не в начале своего Евангелия, а только в 10 главе, показывая, насколько 12 апостолов были разными. Их различия достигали такой степени, что, казалось, они не могли идти за Христом вместе. Тем не менее, именно разнообразие 12 – свидетельство того, что Евангелие можно возвестить всем без исключения. Каждого из нас Иисус зовет по имени, и все, без каких-либо исключений, Его возлюбленные дети. Иисус чувствует сострадание к нашему состоянию, и сердце Евангелия – это именно сострадание Иисуса к тем, кто жаждет спасения. В современном мире сострадание к нашим братьям и сестрам как никогда необходимо. Господь призывает нас иметь сердце, полное сочувствия к жертвам насилия, к потерявшим свой кров и свое окружение – к тем, кто изнурен и пал духом, подобно овцам без пастыря. Корейский полуостров все еще несет на себе раны разделения. Братья и сестры до сих пор живут раздельно. Какое страдание может быть больше этого? Никогда, ни в коем случае мы не можем отказаться от мира. Перед нами ответственность, вовлекающая всех нас, все наши силы, «за строительство мира», — сказал иерарх, и, обращаясь к президенту, выразил пожелание, чтобы Корея засвидетельствовала всему миру: диалог сильнее столкновений, примирение сильнее ненависти, а доверие сильнее страха. Настоящий мир, продолжил кардинал Ю, это не просто отсутствие конфликтов или боевых действий. Это искренний и открытый диалог, уважение достоинства каждого человека и попытка понять ситуацию другого. Политика и дипломатия могут говорить на разных языках, но желание защищать жизнь и служить человеку, стремление к общему благу могут всегда сойтись в одной точке, в духе Евангелия. «Даже в самых сложных ситуациях всегда есть надежда», подчеркнул в конце проповеди корейский кардинал. «Хотя сегодня в мире повсюду царят беспорядки и разделения, давайте смотреть на наших братьев и сестер с тем самым состраданием, с тем самым духом единства, которому научил нас Иисус Христос. И давайте вместе идти по дороге диалога и любви», сказал в заключение кардинал Ю Хёншик.

15 июня Лев XIV принял на частной аудиенции в апостольском дворце Ватикана президента Республики Корея Ли Дже Мёна, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружеской беседы в государственном секретариате стороны подчеркнули добрые отношения между Святейшим Престолом и Республикой Корея. Было отмечено позитивное участие поместной церкви в жизни корейского общества, в частности, ее вклад в сферы образования и социального обеспечения. Участники встречи обсудили вопросы организации предстоящего Всемирного дня молодежи и некоторые аспекты региональной и международной повестки.

Папа Лев XIV встретился с представителями благотворительной организации «Объединенный еврейский призыв», которая, начиная с 1917 года, оказывает гуманитарную помощь беженцам, пожилым и людям с инвалидностью более чем в 70 странах мира. В начале своего обращения папа вспомнил слова Иоанна 23-го, с которыми более 60 лет назад он обратился к представителям этой организации. «Я Иосиф, брат твой», подтвердив тем самым общее духовное происхождение от Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Важной вехой в межрелигиозном диалоге стала декларация об отношениях церкви с нехристианскими религиями «Ностра Этате». Папа подчеркнул, что этот знаменательный документ стал призывом преодолеть прошлые недоразумения и перейти к сотрудничеству во имя общего блага. Святейший Отец выразил уверенность, что усилия объединенного еврейского призыва созвучны призыву Церкви любить ближнего, признавать его достоинство и содействовать его благу. Служение бедным, маргинализированным и бесправным людям – это средство соприкосновения со священным. Через них божественный голос продолжает говорить с нами. Папа выразил признательность за самоотверженное служение нуждающимся, за усилия в созидании мира на земле. В завершение встречи он заверил собравшихся в своей молитвенной поддержке.

В воскресенье 14 июня после полуденной молитвы «Анджелус» Лев XIV обратился к римлянам и паломникам на площади Святого Петра с традиционными приветствиями, в которых затронул важнейшие события международной и церковной повестки дня. Папа начал обращение со слов признательности за свою поездку в Испанию. «Прежде всего я выражаю благодарность Господу за апостольский визит, который Он позволил мне совершить в Испанию. Я благодарю испанский народ, принявший меня с огромным энтузиазмом и благоговением. Особую признательность выражаю Его Величеству Королю. С любовью благодарю епископов, общины, которые я посетил, и всю церковь в Испании. Да благословит Господь Испанию непрестанно». Святейший Отец напомнил о недавних прославлениях в лике блаженных, подчеркнув подвиг священников, отдавших жизнь за веру в XX веке. Папа упомянул епархиальных священников Венцеслава Дрболу и Иоанна Булу из Моравии, а также Яна Шверца и 8 его сподвижников, польских священников-салезианцев. Все они были причислены к лику блаженных как мученики, став жертвами преследований со стороны тоталитарных режимов из-за своей верности Христу. Папа напомнил, что накануне в штате Мато-Гроссо в Бразилии к лику блаженных был причислен Надзарено Ланчотти, римский священник-миссионер, который принял мученическую смерть, защищая самых бедных во имя Евангелия. Святейший Отец призвал молиться, дабы пример этих отважных свидетелей поддерживал служение духовенства и всей Церкви. Лев XIV заверил в своей духовной близости жителей Филиппин, пострадавших от мощного землетрясения. Папа молится о погибших, их семьях, о раненых и обо всех, кто терпит бедствия из-за этой природной катастрофы. В конце встречи Святейший Отец приветствовал многочисленные группы паломников. На английском языке папа обратился к членам Международной комиссии по диалогу между учениками Христа, протестантской деноминации, и католической церковью, пожелав, чтобы их богословские размышления укрепляли христианское единство. Он также приветствовал верующих из США, в частности паломников из Нью-Джерси и учащихся школы Святейшего Сердца в Майами. На итальянском языке папа напутствовал принявших миропомазание подростков из Больгары, епархия Бергамо, общину Дома Марии, которую папа Франциск ласково называл «ребятами непорочной», а также церковные группы из римских приходов Санта-Мария-де-Ле-Грации и Санта-Франческо-Кабрини. Лев XIV пожелал всем благословенного воскресенья.

0: В Риме по инициативе Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни прошла научная встреча, посвященная пасторскому попечению о пожилых людях. В центре обсуждения была тема «Мост к небу. Учительство хрупкости во времена силы». По этому случаю государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин направил послание от имени Папы Льва XIV от себя лично префекту Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу, призывая по-новому взглянуть на старость и значение человеческой уязвимости. Старость является сложным периодом жизни, богатым перспективами, а сама инициатива имеет большое значение для Церкви, которая всегда признавала особую роль пожилых людей в жизни христианских общин, отмечает Паролин. Рост продолжительности жизни ставит перед Церковью и обществом вопросы о смысле старости, ценности времени, прожитого в состоянии немощи, и достоинстве человеческой жизни. Иерарх напоминает слова Папы Льва XIV о том, что хрупкость – это часть того чуда, которым мы являемся. Она обладает духовным и общинным измерением, поскольку напоминает человеку о его зависимости от других людей и нужде в Боге. Пожилые люди, спокойно принимая ограничения, связанные с течением лет, не скрывая их и не стыдясь, могут быть учителями жизни, способными показать всем, особенно молодым, что ценность человеческого существования измеряется не эффективностью и не самодостаточностью, а способностью любить и позволять любить себя, отдавать и принимать, отмечает Паролин. Старость предстает как время благодати, а сама человеческая слабость, по слову апостола Павла, оказывается местом особого действия Бога. Бог избрал немощное мира, чтобы посрамить сильное. Общество все больше живет по логике соперничества и производительности, где сила воспринимается как превосходство. В противоположность этому Церковь возвещает Евангелие о кротости сердца, о безоружном и обезоруживающем мире, основанном на признании в каждом человеке брата, а не врага. Завершая послание, глава Госсекретариата Ватикана выражает надежду, что работа участников встречи будет содействовать более глубокому вниманию к положению и к достоинству пожилых людей, а также укреплению в них сознания ответственности за передачу духовных и нравственных ценностей будущим поколениям. В конце послания Паролин передает участникам апостольское благословение Папы Льва XIV. Чемпионат мира по футболу, впервые проходящий сразу в трех странах с участием 48 национальных сборных, уже стал крупнейшим спортивным событием последних лет. Слова Папы Льва XIV о футболе как о командной игре помогают понять это событие, выходящее за пределы спорта. Турнир, который открылся 11 июня, станет рекордным по масштабу. 104 матча, 39 дней соревнований, три страны-хозяйки – Канада, США и Мексика. Однако его значение не исчерпывается цифрами. Чемпионат мира давно стал явлением экономическим, медийным и геополитическим, отражающим противоречия современного мира. И все же его притягательность объясняется тем, что футбол выходит за рамки хроники и результатов, превращаясь в пространство размышления и даже поэтического взгляда на действительность. В одном из своих высказываний во время визита в Испанию Папа Лев XIV подчеркнул: «Жизнь – это не забег, который нужно проходить в одиночку, это игра, которую ведут в команде». Он добавил, что даже выдающийся талант рискует проиграть, если не умеет отдавать пас. В центре его слов – не решающий гол и не фигура индивидуального героя, а самый простой жест игры – связующий пас, через который строится общая игра. В итальянской культуре футбол не раз становился темой художественного и общественного размышления. Писатель и режиссер Пьер Паоло Пазолини называл футбол языком со своими поэтами и прозаиками, понимая его как систему знаков, в которой подлинно поэтические моменты, прежде всего гол, возникают за пределами заранее заданных схем. В стихотворении итальянского поэта XX века Витторио Сирени «Спортивное воскресенье» описывается стадион, еще недавно заполненный и яркий. После окончания матча он погружается в тишину, эхо под дождем, который все стирает. В этом образе звучит центральная тема поэта – краткость человеческой жизни перед лицом забвения. Футбольное поле, описанное как нежно-зеленое, словно апрель, теряет свое спортивное значение и становится образом памяти.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 17 июня, католическая церковь чтит память святых мучеников Никандра, Маркиана и Дарьи. Литургическая память им совершается 17 июня. В итальянской епархии Венафро празднования в честь святых мучеников IV века проходят с 16 по 18 июня. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Михаила Рудковского. Он служил в Санкт-Петербурге, Могилеве, Рязани и Ярославле. Арестован в 1922 году в Ярославле. В 1922-25 годах был ректором подпольной семинарии в Санкт-Петербурге. С 1926 года служил в Польше. Дальнейшая судьба неизвестна. Сколь велики дела Твои, Боже!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В конце общей аудиенции 17 июня Лев XIV приветствовал дипломатический успех Тегерана и Вашингтона, а также со скорбью упомянул трагические события на украинской земле, призвав христиан молиться о скорейшем прекращении кровопролития. Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Римский сказал: «Я с удовлетворением приветствую достижение соглашения между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки, которое будет подписано в пятницу. Это отрадный результат терпеливого труда по налаживанию диалога и ведению переговоров. Выражаю признательность странам, которые приложили усилия для содействия встрече сторон и сделали возможным это взаимопонимание. Надеюсь, что данное соглашение укрепит взаимное доверие, безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, продвигая диалог и сотрудничество между народами». Вместе с тем, отметил епископ Рима, приходят скорбные известия о войне в Украине, которая продолжает расширяться. Множество невинных жертв, погибшие спасатели, охваченные пламенем церкви и объекты культурного наследия. Я духовно близок к тем, кто оплакивает своих близких, к раненым, и ко всем, кто среди насилия мужественно служит жизни. Призываю всех молиться о прекращении этой войны. Будем просить Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать возможным справедливый и прочный мир, воззвал Святейший Отец. В результате массированного удара российских вооруженных сил по Киеву ночью 15 июня пострадал Успенский собор Киево-Печорской лавры. Бомбардировкам подверглись и другие города – Запорожье, Харьков, Сумы, Днепр. Есть погибшие и раненые. Произошедшее прокомментировал из украинской столицы апостольский нунций Висвальдос Кульбокас. Он подчеркнул, что перед лицом этих событий есть только Бог и ты сам. Нет такой человеческой руки, которая могла бы вмешаться. В этом смысле лично меня эта очередная бомбардировка ставит более чем перед вопросом, перед побуждением вознести молитву об обращении России, дабы Россия обратилась к истине, к Богу. Это будет подарок для самой России, для наших друзей и для всего человечества, сказал архиепископ Висвальдос Кульбокас. 14 июня Папа Лев XIV обнародовал послание на 10-й Всемирный день бедных, который будет отмечаться 15 ноября. Лейтмотивом документа стали слова из Псалма «Господь – упование нищего». Святейший Отец призвал Церковь вновь обратиться к Слову Божьему и заново осознать место бедных в ее жизни. Папа напоминает о разрушении Иерусалимского храма, когда народ почувствовал себя лишенным Божьего присутствия. И сегодня мир страдает от несправедливости, порожденной коррупцией, утратой веры. Первыми жертвами становятся бедные, и логика отчуждения, по словам Псалма, поглощает народ Божий, как едят хлеб. Цифровая среда лишь усиливает предрассудки и сгущает завесу равнодушия вокруг нужд неимущих. Им остается обращать вопль к Богу с уверенностью, что Он верен, милосерден, что Он услышит их мольбу. Найти прибежище в Боге значит обрести защиту, какую не могут дать сильные мира сего. При этом, подчеркивает Лев XIV, именно бедный человек, живущий самым необходимым, способен глубже других распознавать главное. Будучи похожим на Христа, он узнает в Господе свое прибежище, и даже когда обстоятельства говорят об ином, он обитает под покровом Всевышнего. Центром Божьего ответа на человеческую нужду становится Иисус Христос, человек, пришедший на землю. В послушании Отцу Он нисходит до самой глубины, где находятся последние, и обращается ко всем. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». В Сыне Своем Бог не только защищает человека, но и разделяет человеческую бедность до самой крестной смерти. «Нищие наших дней», продолжает Папа, «это забытые и отвергнутые, лишенные не только хлеба, но и слова, и даже собственного лица. Встретить Христа они должны прежде всего в христианах, именно в своем теле, церкви. Господь предлагает хлеб и дружбу, называет каждого по имени и возвращает присущее человеку достоинство. Перед теми, кто лишен дома, работы, образования и здоровья, открывается новый путь, на котором они делятся друг с другом, отражая Царство Божье, в противовес одержимости тех, кто копит богатство лишь для себя. Поэтому христианские общины не могут оставаться безразличными к забытым всеми. Господь являет особую любовь к бедным, и если Церковь хочет быть Христовой, она должна быть Церковью евангельских заповедей блаженства и идти в бедности рядом с неимущими. В послании звучит призыв к глубокому испытанию совести. Умеют ли верующие замечать нищих, слушать их, называть их по имени с божественной нежностью и пробуждать в них стремление к справедливости? Христиане призваны не только искать прибежище в Боге, но и становиться приютом для других. Упоминая святого Франциска Ассизского, папа выражает надежду, что Всемирный день бедных станет для Церкви шансом вновь увидеть лица нуждающихся в своих общинах и обращается с молитвой к Пресвятой Деве. В распятой плоти Сына она узрела любовь Бога, который алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. 15 июня в Ватикане папа Лев XIV встретился с участниками первого конгресса верных Сиро-Маланкарской церкви, проживающих в Европе. В центре его обращения – призыв к сохранению восточной христианской самобытности в диаспоре, укреплению церковного единства и свидетельству веры через жизнь и служение, а не только через слова. Лев XIV приветствовал гостей и обратился к ним как к общине, переживающей особый исторический момент – подготовку к 95-летию учреждения церковной иерархии Сиро-Маланкарской церкви, апостольской конституции «Christi Pastorum Principi» 1932 года. Папа подчеркнул значение исторического наследия блаженного Мар Иваниуса, первого митрополита-архиепископа Сиро-Маланкарской церкви в Тривандруме. В духе поиска единства и церковного примирения он явил образ пастыря, соединяющего верность традиции с живым стремлением к единству с престолом святого Петра. Христианская миссия не исчерпывается словами, ее подлинная убедительность рождается в жизни, где вера выражается в делах милосердия, в заботе о бедных, в образовании и служении справедливости. Именно так, напомнил Лев XIV, Евангелие распространяется в мире через внутреннюю силу любви Христа, которая притягивает сердца. Подобная логика свидетельства восходит к апостольской проповеди и мученичеству святого Фомы, благодаря которому в Индии было посеяно доброе семя веры. Говоря о жизни Сиро-Маланкарской церкви в диаспоре, епископ Рима подчеркнул необходимость сохранять богатство восточной традиции, особенно среди молодого поколения в Европе и Америке. Он также отметил важность пасторского попечения о верных за пределами Родины и усилий по укреплению церковного сопровождения в Европе, продвигаемых апостольским визитатором Кириакосом Мар Остатиосом. Завершая встречу, папа преподал апостольское благословение, сопровождая его молитвенным пожеланием, чтобы верные Сиро-Маланкарской церкви возрастали в верности Христу под покровом Пресвятой Девы Марии, святого Фомы и блаженного Мар Иваниоса.
2: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 3. Хлеб святого Антония. Святой, о котором мы расскажем сегодня, прославился не только как великий проповедник и помощник в поисках потерянных вещей, но и покровитель бедняков. Одна из итальянских кулинарных традиций, возникших в его честь, учит нас, что милосердие может быть также формой нашей благодарности Богу за выслушанные молитвы. 13 июня церковь вспоминает святого Антония Падуанского. Он родился около 1195 года в Лиссабоне, в Португалии. В 15 лет он поступил в монастырь Ордена регулярных каноников святого Августина в Коимбре, где получил богословское образование и вскоре был рукоположен в священники. Когда в Коимбру были привезены останки францисканских мучеников, погибших во время евангелизации мусульман в Марокко, молодой монах, вдохновленный их примером, захотел стать францисканцем и проповедовать Христа в далеких странах. После вступления в орден братьев меньших он принял имя Антоний. Его первой миссией стала поездка в Северную Африку. Однако из-за болезни ему пришлось вернуться в Европу. Благодаря знанию Библии и необычайному красноречию он стал известным проповедником. Послушать его собиралось огромное количество верующих. Он отличался не только умом, но и добрым сердцем, заботился о бедняках и помогал заблудшим душам найти путь к Богу. Он был канонизирован спустя всего год после своей смерти. Начиная с XIII века, верующие стали обращаться к святому Антонию как к помощнику в поиске и обретении утраченных ценностей, причем не только материальных, но и духовных. Вскоре появилась и кулинарная традиция, которая получила название «Хлеб святого Антония». Все началось с трагического события, которое, благодаря помощи святого, увенчалось счастливым концом. Случилось это около 1263 года. Недалеко от Падуанской базилики жила женщина по имени Марчелла. Однажды ее маленький сын, полугодовалый Томазино, остался без присмотра, упал в большую бочку с водой и утонул. Вернувшись, мать нашла ребенка бездыханным. Женщина начала громко молиться о заступничестве святого и дала Богу обет. Если ее сын вернется к жизни, она раздаст бедным столько зерна, сколько весит ее ребенок. Молитва была услышана. Мальчик открыл глаза и задышал, а его мать в точности исполнила обещание. Эта история породила благочестивую практику. Верующие, прося святого Антония о помощи, обещали жертвовать хлеб для бедняков. В XIX веке во Франции эта традиция получила второе рождение. В городе Тулон у лавочницы Луизы Буфье сломался замок в магазине. Плотник собирался уже выломать дверь, и Луиза взмолилась святому Антонию, пообещав дать нищим хлеба, если ключ повернется. Замок открылся без усилий. Луиза сдержала обещание и купила хлеб для нищих Тулона. Вскоре ее задняя комнатка в лавке превратилась в импровизированный штаб помощи. Люди, которые молились святому Антонию о решениях своих семейных, финансовых или медицинских проблем, начали приносить Луизе деньги и муку со словами «Это на хлеб для бедных» в благодарность святому Антонию. Уже к середине 1890-х годов эта практика была официально зарегистрирована во Франции как католическое благотворительное общество «Хлеб святого Антония». Движение быстро стало международным. Специальные ящики с надписью «Хлеб святого Антония», в которые люди могли опускать пожертвования, стали размещаться в храмах по всему миру. Со временем хлеб стал символом материальной помощи. Сегодня фонд занимается не только помощью голодающим, но и строительством школ в бедных регионах Индии, финансированием медицинских центров в Африке и помощью жертвам климатических катастроф. В Падуе и в других городах Италии в день памяти святого пекут хлеб святого Антония. Несмотря на то, что рецепты в разных регионах отличаются, символизм этого хлеба неизменен. Прежде всего, он напоминает нам о весе и значении человеческой жизни, незыблемой ценности, дарованной Богом. Это небольшой и простой хлеб, в нем нет изысканности. Это кулинарное воплощение францисканского идеала бедности. Мы видим, как благодарность претворяется в милосердие, и это, наверное, самый главный урок этой традиции. Она ломает привычную нам логику потребления. Этот хлеб не пекут ради собственного удовольствия и насыщения. Его раздают беднякам в благодарность за заступничество святого.

0: Эта благочестивая традиция подводит нас к важной теме — молитве благодарения. Что мы чаще всего возносим Господу — просьбы или благодарность? Не забываем ли мы о признательности? Святой апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам напоминает: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Святой Антоний развивает эту мысль в одной из своих проповедей. «Молитва, — говорит он, — это благодарение, то есть признание полученных благодеяний и приношение Богу всех наших начинаний». Он просит, по мере наших возможностей, воздавать благодарность Творцу. Сегодняшний пример показывает, что наша признательность Богу может принимать форму деятельного милосердия по отношению к нуждающимся. Истинная благодарность Господу никогда не остается бесплодным чувством. Она всегда ищет воплощение в любви к ближнему. Святой Антоний Падуанский, отдавая все свои силы проповеди и помощи бедным, наглядно показал, что самый лучший способ сказать Небесному Отцу «спасибо» — это протянуть руку тому, кто слабее нас. Когда мы делимся своим хлебом, будь то материальная помощь, доброе слово или просто наше время, мы превращаем нашу молитву в живое действие. Тогда скромная традиция хлеба святого Антония перерастает стены храмов, напоминая каждому из нас: жизнь во Христе начинается с простого, но деятельного умения благодарить.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 17 июня, католическая церковь чтит память святых мучеников Никандра, Маркиана и Дарьи. Литургическая память им совершается 17 июня. В итальянской епархии Венафро празднования в честь святых мучеников IV века проходят с 16 по 18 июня. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Михаила Рудковского. Он служил в Санкт-Петербурге, Могилеве, Рязани и Ярославле. Арестован в 1922 году в Ярославле. В 1922-25 годах был ректором подпольной семинарии в Санкт-Петербурге. С 1926 года служил в Польше. Дальнейшая судьба неизвестна. Сколь велики дела Твои, Боже!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В конце общей аудиенции 17 июня Лев XIV приветствовал дипломатический успех Тегерана и Вашингтона, а также со скорбью упомянул трагические события на украинской земле, призвав христиан молиться о скорейшем прекращении кровопролития. Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Римский сказал: «Я с удовлетворением приветствую достижение соглашения между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки, которое будет подписано в пятницу. Это отрадный результат терпеливого труда по налаживанию диалога и ведению переговоров. Выражаю признательность странам, которые приложили усилия для содействия встрече сторон и сделали возможным это взаимопонимание. Надеюсь, что данное соглашение укрепит взаимное доверие, безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, продвигая диалог и сотрудничество между народами». Вместе с тем, отметил епископ Рима, приходят скорбные известия о войне в Украине, которая продолжает расширяться. Множество невинных жертв, погибшие спасатели, охваченные пламенем церкви и объекты культурного наследия. Я духовно близок к тем, кто оплакивает своих близких, к раненым, и ко всем, кто среди насилия мужественно служит жизни. Призываю всех молиться о прекращении этой войны. Будем просить Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать возможным справедливый и прочный мир, воззвал Святейший Отец. В результате массированного удара российских вооруженных сил по Киеву ночью 15 июня пострадал Успенский собор Киево-Печорской лавры. Бомбардировкам подверглись и другие города – Запорожье, Харьков, Сумы, Днепр. Есть погибшие и раненые. Произошедшее прокомментировал из украинской столицы апостольский нунций Висвальда Скульбокас. Он подчеркнул, что перед лицом этих событий есть только Бог и ты сам. Нет такой человеческой руки, которая могла бы вмешаться. В этом смысле лично меня эта очередная бомбардировка ставит более чем перед вопросом, перед побуждением. Вознести молитву об обращении России, дабы Россия обратилась к истине, к Богу. Это будет подарок для самой России, для наших друзей и для всего человечества, сказал архиепископ Висвальда Скульбокас. 14 июня Папа Лев XIV обнародовал послание на 10-й Всемирный день бедных, который будет отмечаться 15 ноября. Лейтмотивом документа стали слова из Псалма «Господь – упование нищего». Святейший Отец призвал Церковь вновь обратиться к Слову Божьему и заново осознать место бедных в ее жизни. Папа напоминает о разрушении Иерусалимского храма, когда народ почувствовал себя лишенным Божьего присутствия. И сегодня мир страдает от несправедливости, порожденной коррупцией, утратой веры. Первыми жертвами становятся бедные, и логика отчуждения, по словам Псалма, поглощает народ Божий, как едят хлеб. Цифровая среда лишь усиливает предрассудки и сгущает завесу равнодушия вокруг нужд неимущих. Им остается обращать вопль к Богу с уверенностью, что Он верен, милосерден, что Он услышит их мольбу. Найти прибежище в Боге значит обрести защиту, какую не могут дать сильные мира сего. При этом, подчеркивает Лев XIV, именно бедный человек, живущий самым необходимым, способен глубже других распознавать главное. Будучи похожим на Христа, он узнает в Господе свое прибежище, и даже когда обстоятельства говорят об ином, он обитает под покровом Всевышнего. Центром Божьего ответа на человеческую нужду становится Иисус Христос, человек, пришедший на землю. В послушании Отцу Он нисходит до самой глубины, где находятся последние, и обращается ко всем. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». В Сыне Своем Бог не только защищает человека, но и разделяет человеческую бедность до самой крестной смерти. «Нищие наших дней», продолжает Папа, «это забытые и отвергнутые, лишенные не только хлеба, но и слова». И даже собственного лица. Встретить Христа они должны прежде всего в христианах, именно в своем теле, церкви. Господь предлагает хлеб и дружбу, называет каждого по имени и возвращает присущее человеку достоинство. Перед теми, кто лишен дома, работы, образования и здоровья, открывается новый путь, на котором они делятся друг с другом, отражая Царство Божье. Противовес одержимости тех, кто копит богатство лишь для себя. Поэтому христианские общины не могут оставаться безразличными к забытым всеми. Господь являет особую любовь к бедным, и если церковь хочет быть Христовой, она должна быть церковью евангельских заповедей блаженства и идти в бедности рядом с неимущими. В послании звучит призыв к глубокому испытанию совести – умеют ли верующие замечать нищих, слушать их, называть их по имени с божественной нежностью и пробуждать в них стремление к справедливости? Христиане призваны не только искать прибежище в Боге, но и становиться приютом для других. Упоминая святого Франциска Ассизского, папа выражает надежду, что Всемирный день бедных станет для церкви шансом вновь увидеть лица нуждающихся в своих общинах и обращается с молитвой к Пресвятой Деве. В распятой плоти Сына она узрела любовь Бога, который алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. 15 июня в Ватикане папа Лев XIV встретился с участниками первого конгресса верных Сиро-Маланкарской церкви, проживающих в Европе. В центре его обращения – призыв к сохранению восточной христианской самобытности в диаспоре, укреплению церковного единства и свидетельству веры через жизнь и служение, а не только через слова. Лев XIV приветствовал гостей и обратился к ним как к общине, переживающей особый исторический момент – подготовку к 95-летию учреждения церковной иерархии Сиро-Маланкарской церкви, апостольской конституции «Christi Pastorum Principi» 1932 года. Папа подчеркнул значение исторического наследия блаженного Мар Иваниуса, первого митрополита-архиепископа Сиро-Маланкарской церкви в Тривандруме. В духе поиска единства и церковного примирения он явил образ пастыря, соединяющего верность традиции с живым стремлением к единству с престолом святого Петра. Христианская миссия не исчерпывается словами, ее подлинная убедительность рождается в жизни, где вера выражается в делах милосердия, в заботе о бедных, в образовании и служении справедливости. Именно так, напомнил Лев XIV, Евангелие распространяется в мире через внутреннюю силу любви Христа, которая притягивает сердца. Подобная логика свидетельства восходит к апостольской проповеди и мученичеству святого Фомы, благодаря которому в Индии было посеяно доброе семя веры. Говоря о жизни Сиро-Маланкарской церкви в диаспоре, епископ Рима подчеркнул необходимость сохранять богатство восточной традиции, особенно среди молодого поколения в Европе и Америке. Он также отметил важность пастырского попечения о верных за пределами Родины и усилий по укреплению церковного сопровождения в Европе, продвигаемых апостольским визитатором Кириакосом Мар Остатиосом. Завершая встречу, папа преподал апостольское благословение, сопровождая его молитвенным пожеланием, чтобы верные Сиро-Маланкарской церкви возрастали в верности Христу под покровом Пресвятой Девы Марии, святого Фомы и блаженного Мар Иваниоса.

0: вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск третий. Хлеб святого Антония. Святой, о котором мы расскажем сегодня, прославился не только как великий проповедник и помощник в поисках потерянных вещей, но и покровитель бедняков. Одна из итальянских кулинарных традиций, возникших в его честь, учит нас, что милосердие может быть также формой нашей благодарности Богу за выслушанные молитвы. 13 июня церковь вспоминает святого Антония Падуанского. Он родился около 1195 года в Лиссабоне, в Португалии. В 15 лет он поступил в монастырь Ордена регулярных каноников святого Августина в Коимбре, где получил богословское образование и вскоре был рукоположен в священники. Когда в Коимбру были привезены останки францисканских мучеников, погибших во время евангелизации мусульман в Марокко, молодой монах, вдохновленный их примером, захотел стать францисканцем и проповедовать Христа в далеких странах. После вступления в орден братьев меньших он принял имя Антоний. Его первой миссией стала поездка в Северную Африку. Однако из-за болезни ему пришлось вернуться в Европу. Благодаря знанию Библии и необычайному красноречию он стал известным проповедником. Послушать его собиралось огромное количество верующих. Он отличался не только умом, но и добрым сердцем, заботился о бедняках и помогал заблудшим душам найти путь к Богу. Он был канонизирован спустя всего год после своей смерти. Начиная с XIII века, верующие стали обращаться к святому Антонию как к помощнику в поиске и обретении утраченных ценностей, причем не только материальных, но и духовных. Вскоре появилась и кулинарная традиция, которая получила название «Хлеб святого Антония». Все началось с трагического события, которое, благодаря помощи святого, увенчалось счастливым концом. Случилось это около 1263 года. Недалеко от Падуанской базилики жила женщина по имени Марчелла. Однажды ее маленький сын, полугодовалый Томазино, остался без присмотра, упал в большую бочку с водой и утонул. Вернувшись, мать нашла ребенка бездыханным. Женщина начала громко молиться о заступничестве святого и дала Богу обет. Если ее сын вернется к жизни, она раздаст бедным столько зерна, сколько весит ее ребенок. Молитва была услышана. Мальчик открыл глаза и задышал, а его мать в точности исполнила обещание. Эта история породила благочестивую практику. Верующие, прося святого Антония о помощи, обещали жертвовать хлеб для бедняков. В XIX веке во Франции эта традиция получила второе рождение. В городе Тулон у лавочницы Луизы Буфье сломался замок в магазине. Плотник собирался уже выломать дверь, и Луиза взмолилась святому Антонию, пообещав дать нищим хлеба, если ключ повернется. Замок открылся без усилий. Луиза сдержала обещание и купила хлеб для нищих Тулона. Вскоре ее задняя комнатка в лавке превратилась в импровизированный штаб помощи. Люди, которые молились святому Антонию о решениях своих семейных, финансовых или медицинских проблем, начали приносить Луизе деньги и муку со словами: «Это на хлеб для бедных», в благодарность святому Антонию. Уже к середине 1890-х годов эта практика была официально зарегистрирована во Франции как католическое благотворительное общество «Хлеб святого Антония». Движение быстро стало международным. Специальные ящики с надписью «Хлеб святого Антония», в которые люди могли опускать пожертвования, стали размещаться в храмах по всему миру. Со временем хлеб стал символом материальной помощи. Сегодня фонд занимается не только помощью голодающим, но и строительством школ в бедных регионах Индии, финансированием медицинских центров в Африке и помощью жертвам климатических катастроф. В Падуе и в других городах Италии в День памяти святого пекут хлеб святого Антония. Несмотря на то, что рецепты в разных регионах отличаются, символизм этого хлеба неизменен. Прежде всего, он напоминает нам о весе и значении человеческой жизни, незыблемой ценности, дарованной Богом. Это небольшой и простой хлеб, в нем нет изысканности. Это кулинарное воплощение францисканского идеала бедности. Мы видим, как благодарность претворяется в милосердие, и это, наверное, самый главный урок этой традиции. Она ломает привычную нам логику потребления. Этот хлеб не пекут ради собственного удовольствия и насыщения. Его раздают беднякам в благодарность за заступничество святого.

0: Эта благочестивая традиция подводит нас к важной теме — молитве благодарения. Что мы чаще всего возносим Господу? Просьбы или благодарность? Не забываем ли мы о признательности? Святой апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам напоминает: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Святой Антоний развивает эту мысль в одной из своих проповедей. «Молитва, — говорит он, — это благодарение, то есть признание полученных благодеяний и приношение Богу всех наших начинаний». Он просит, по мере наших возможностей, воздавать благодарность Творцу. Сегодняшний пример показывает, что наша признательность Богу может принимать форму деятельного милосердия по отношению к нуждающимся. Истинная благодарность Господу никогда не остается бесплодным чувством. Она всегда ищет воплощение в любви к ближнему. Святой Антоний Падуанский, отдавая все свои силы проповеди и помощи бедным, наглядно показал, что самый лучший способ сказать Небесному Отцу «спасибо» — это протянуть руку тому, кто слабее нас. Когда мы делимся своим хлебом, будь то материальная помощь, доброе слово или просто наше время, мы превращаем нашу молитву в живое действие. Тогда скромная традиция хлеба святого Антония перерастает стены храмов, напоминая каждому из нас: жизнь во Христе начинается с простого, но деятельного умения благодарить.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорит Радіо Ватикан.
1: Сегодня 17 июня католическая церковь чтит память святых мучеников Никандра, Маркиана и Дарьи. Литургическая память им совершается 17 июня. В итальянской епархии Венафро празднования в честь святых мучеников IV века проходят с 16 по 18 июня. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Михаила Рудковского. Он служил в Санкт-Петербурге, Могилеве, Рязани и Ярославле. Арестован в 1922 году в Ярославле. В 1922-25 годах был ректором подпольной семинарии в Санкт-Петербурге. С 1926 года служил в Польше. Дальнейшая судьба неизвестна. Сколь велики дела Твои, Боже!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В конце общей аудиенции 17 июня Лев XIV приветствовал дипломатический успех Тегерана и Вашингтона, а также со скорбью упомянул трагические события на украинской земле, призвав христиан молиться о скорейшем прекращении кровопролития. Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Римский сказал: «Я с удовлетворением приветствую достижение соглашения между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки, которое будет подписано в пятницу. Это отрадный результат терпеливого труда по налаживанию диалога и ведению переговоров. Выражаю признательность странам, которые приложили усилия для содействия встрече сторон и сделали возможным это взаимопонимание. Надеюсь, что данное соглашение укрепит взаимное доверие, безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, продвигая диалог и сотрудничество между народами». Вместе с тем, отметил епископ Рима, приходят скорбные известия о войне в Украине, которая продолжает расширяться. Множество невинных жертв, погибшие спасатели, охваченные пламенем церкви и объекты культурного наследия. Я духовно близок к тем, кто оплакивает своих близких, к раненым, и ко всем, кто среди насилия мужественно служит жизни. Призываю всех молиться о прекращении этой войны. Будем просить Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать возможным справедливый и прочный мир, воззвал Святейший Отец. В результате массированного удара российских вооруженных сил по Киеву ночью 15 июня пострадал Успенский собор Киево-Печорской лавры. Бомбардировкам подверглись и другие города – Запорожье, Харьков, Сумы, Днепр. Есть погибшие и раненые. Произошедшее прокомментировал из украинской столицы апостольский нунций Висвальдас Кульбокас. Он подчеркнул, что перед лицом этих событий есть только Бог и ты сам. Нет такой человеческой руки, которая могла бы вмешаться. В этом смысле лично меня эта очередная бомбардировка ставит более чем перед вопросом, перед побуждением. Вознести молитву об обращении России, дабы Россия обратилась к истине, к Богу. Это будет подарок для самой России, для наших друзей и для всего человечества, сказал архиепископ Висвальдас Кульбокас. 14 июня Папа Лев XIV обнародовал послание на 10-й Всемирный день бедных, который будет отмечаться 15 ноября. Лейтмотивом документа стали слова из Псалма «Господь – упование нищего». Святейший Отец призвал Церковь вновь обратиться к Слову Божьему и заново осознать место бедных в ее жизни. Папа напоминает о разрушении Иерусалимского храма, когда народ почувствовал себя лишенным Божьего присутствия. И сегодня мир страдает от несправедливости, порожденной коррупцией, утратой веры. первыми жертвами становятся бедные, и логика отчуждения, по словам Псалма, поглощает народ Божий, как едят хлеб. Цифровая среда лишь усиливает предрассудки и сгущает завесу равнодушия вокруг нужд неимущих. Им остается обращать вопль к Богу с уверенностью, что Он верен, милосерден, что Он услышит их мольбу. Найти прибежище в Боге значит обрести защиту, какую не могут дать сильные мира сего. При этом, подчеркивает Лев XIV, именно бедный человек, живущий самым необходимым, способен глубже других распознавать главное. Будучи похожим на Христа, он узнает в Господе свое прибежище, и даже когда обстоятельства говорят об ином, он обитает под покровом Всевышнего. Центром Божьего ответа на человеческую нужду становится Иисус Христос, человек, пришедший на землю. В послушании Отцу Он нисходит до самой глубины, где находятся последние, и обращается ко всем. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». В Сыне Своем Бог не только защищает человека, но и разделяет человеческую бедность до самой крестной смерти. «Нищие наших дней», — продолжает Папа, — «это забытые и отвергнутые, лишенные не только хлеба, но и слова». И даже собственного лица. Встретить Христа они должны прежде всего в христианах, именно в своем теле, церкви. Господь предлагает хлеб и дружбу, называет каждого по имени и возвращает присущее человеку достоинство. Перед теми, кто лишен дома, работы, образования и здоровья, открывается новый путь, на котором они делятся друг с другом, отражая Царство Божье. Противовес одержимости тех, кто копит богатство лишь для себя. Поэтому христианские общины не могут оставаться безразличными к забытым всеми. Господь являет особую любовь к бедным, и если церковь хочет быть Христовой, она должна быть церковью евангельских заповедей блаженства и идти в бедности рядом с неимущими. В послании звучит призыв к глубокому испытанию совести – умеют ли верующие замечать нищих, слушать их, называть их по имени с божественной нежностью и пробуждать в них стремление к справедливости? Христиане призваны не только искать прибежище в Боге, но и становиться приютом для других. Упоминая святого Франциска Ассизского, папа выражает надежду, что Всемирный день бедных станет для церкви шансом вновь увидеть лица нуждающихся в своих общинах и обращается с молитвой к Пресвятой Деве. В распятой плоти Сына она узрела любовь Бога, который алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. 15 июня в Ватикане папа Лев XIV встретился с участниками первого конгресса верных Сиро-Маланкарской церкви, проживающих в Европе. В центре его обращения – призыв к сохранению восточной христианской самобытности в диаспоре, укреплению церковного единства и свидетельству веры через жизнь и служение, а не только через слова. Лев XIV приветствовал гостей и обратился к ним как к общине, переживающей особый исторический момент – подготовку к 95-летию учреждения церковной иерархии Сиро-Маланкарской церкви, апостольской конституции, Christi Pastorum Principii 1932 года. Папа подчеркнул значение исторического наследия блаженного Мар Иваниуса, первого митрополита-архиепископа Сиро-Маланкарской церкви в Тривандруме. В духе поиска единства и церковного примирения он явил образ пастыря, соединяющего верность традиции с живым стремлением к единству с престолом святого Петра. Христианская миссия не исчерпывается словами, ее подлинная убедительность рождается в жизни, где вера выражается в делах милосердия, в заботе о бедных, в образовании и служении справедливости. Именно так, напомнил Лев XIV, Евангелие распространяется в мире через внутреннюю силу любви Христа, которая притягивает сердца. Подобная логика свидетельства восходит к апостольской проповеди и мученичеству святого Фомы, благодаря которому в Индии было посеяно доброе семя веры. Говоря о жизни Сиро-Маланкарской церкви в диаспоре, епископ Рима подчеркнул необходимость сохранять богатство восточной традиции, особенно среди молодого поколения в Европе и Америке. Он также отметил важность пастырского попечения о верных за пределами Родины и усилий по укреплению церковного сопровождения в Европе, продвигаемых апостольским визитатором Кириакосом Мар Остатиосом. Завершая встречу, папа преподал апостольское благословение, сопровождая его молитвенным пожеланием, чтобы верные Сиро-Маланкарской церкви возрастали в верности Христу под покровом Пресвятой Девы Марии, святого Фомы и блаженного Мар Иваниоса.

вкус веры, о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск третий. Хлеб святого Антония. Святой, о котором мы расскажем сегодня, прославился не только как великий проповедник и помощник в поисках потерянных вещей, но и покровитель бедняков. Одна из итальянских кулинарных традиций, возникших в его честь, учит нас, что милосердие может быть также формой нашей благодарности Богу за выслушанные молитвы. 13 июня церковь вспоминает святого Антония Падуанского. Он родился около 1195 года в Лиссабоне, в Португалии. В 15 лет он поступил в монастырь Ордена регулярных каноников святого Августина в Коимбре, где получил богословское образование и вскоре был рукоположен в священники. Когда в Коимбру были привезены останки францисканских мучеников, погибших во время евангелизации мусульман в Марокко, молодой монах, вдохновленный их примером, захотел стать францисканцем и проповедовать Христа в далеких странах. После вступления в орден братьев меньших он принял имя Антоний. Его первой миссией стала поездка в Северную Африку. Однако из-за болезни ему пришлось вернуться в Европу. Благодаря знанию Библии и необычайному красноречию он стал известным проповедником. Послушать его собиралось огромное количество верующих. Он отличался не только умом, но и добрым сердцем, заботился о бедняках и помогал заблудшим душам найти путь к Богу. Он был канонизирован спустя всего год после своей смерти. Начиная с XIII века, верующие стали обращаться к святому Антонию как к помощнику в поиске и обретении утраченных ценностей, причем не только материальных, но и духовных. Вскоре появилась и кулинарная традиция, которая получила название «Хлеб святого Антония». Все началось с трагического события, которое, благодаря помощи святого, увенчалось счастливым концом. Случилось это около 1263 года. Недалеко от Падуанской базилики жила женщина по имени Марчелла. Однажды ее маленький сын, полугодовалый Томазино, остался без присмотра, упал в большую бочку с водой и утонул. Вернувшись, мать нашла ребенка бездыханным. Женщина начала громко молиться о заступничестве святого и дала Богу обет. Если ее сын вернется к жизни, она раздаст бедным столько зерна, сколько весит ее ребенок. Молитва была услышана. Мальчик открыл глаза и задышал, а его мать в точности исполнила обещание. Эта история породила благочестивую практику. Верующие, прося святого Антония о помощи, обещали жертвовать хлеб для бедняков. В XIX веке во Франции эта традиция получила второе рождение. В городе Тулон у лавочницы Луизы Буфье сломался замок в магазине.

90-х годов эта практика была официально зарегистрирована во Франции как католическое благотворительное общество «Хлеб Святого Антония». Движение быстро стало международным. Специальные ящики с надписью «Хлеб Святого Антония», в которые люди могли опускать пожертвования, стали размещаться в храмах по всему миру. Со временем хлеб стал символом материальной помощи. Сегодня фонд занимается не только помощью голодающим, но и строительством школ в бедных регионах Индии, финансированием медицинских центров в Африке и помощью жертвам климатических катастроф. В Падуе и в других городах Италии в день памяти святого пекут хлеб Святого Антония. Несмотря на то, что рецепты в разных регионах отличаются, символизм этого хлеба неизменен. Прежде всего, он напоминает нам о весе и значении человеческой жизни, незыблемой ценности, дарованной Богом. Это небольшой и простой хлеб, в нем нет изысканности. Это кулинарное воплощение францисканского идеала бедности. Мы видим, как благодарность претворяется в милосердие, и это, наверное, самый главный урок этой традиции. Она ломает привычную нам логику потребления. Этот хлеб не пекут ради собственного удовольствия и насыщения. Его раздают беднякам в благодарность за заступничество святого.

0: Эта благочестивая традиция подводит нас к важной теме – молитве благодарения. Что мы чаще всего возносим Господу – просьбы или благодарность? Не забываем ли мы о признательности? Святой апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам напоминает: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Святой Антоний развивает эту мысль в одной из своих проповедей. «Молитва, — говорит он, — это благодарение, то есть признание полученных благодеяний и приношение Богу всех наших начинаний. Он просит, по мере наших возможностей, воздавать благодарность Творцу. Сегодняшний пример показывает, что наша признательность Богу может принимать форму деятельного милосердия по отношению к нуждающимся. Истинная благодарность Господу никогда не остается бесплодным чувством. Она всегда ищет воплощение в любви к ближнему. Святой Антоний Падуанский, отдавая все свои силы проповеди и помощи бедным, наглядно показал, что самый лучший способ сказать Небесному Отцу «спасибо» — это протянуть руку тому, кто слабее нас. Когда мы делимся своим хлебом, будь то материальная помощь, доброе слово или просто наше время, мы превращаем нашу молитву в живое действие. Тогда скромная традиция хлеба святого Антония перерастает стены храмов, напоминая каждому из нас: жизнь во Христе начинается с простого, но деятельного умения благодарить.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!